0: 18 ისპანეთის ეთერში FM Beauty 900-ზე და 800-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PESPE. PESPE. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: Сандо, актуальные информации, факты, комментарии, пирдапири репортажи. Чуэни хма молената эпицентрика.
0: Ходил сам шоу-дрес. Зустав Эксе. Радиопометрис Этерши. Афэн Ассами Дацха. Сарамос Этери спонсория девелоперули компания Метрополи. Сахли, ромелиц чайпикре.
3: Аверсис клиники строит 21 часа.